0: там. Та-та-ра-та-ра-там, тра-та-та-ра-та-ра-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Ведь не буду. Это все мое, родное. Это родина моя.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
2: Третье.
3: Августа.
0: Августа.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

Would you come with me and run away?

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности. В этом смысле страх

0: Сегодня понедельник.
1: Третье.
2: Августа.
1: Августа.
3: В Москве 5 утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник. Третье.
3: Третье.
4: Августа.
2: Августа.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца. Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои крылечки оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты
1: иди убирай, говно. Свое.
0: Это не я.

«И» — это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «И». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

teinami.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Да, Марина, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

楽しまなきゃな、楽しまなきゃな、Yeah. Yeah. Yeah.

0: Сегодня понедельник.
1: Третье.
2: Августа.
3: Августа.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Имбо то шика умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушать радио Анонимус.

0: Сегодня понедельник.
1: Третье августа.
2: В Москве 9 часов утра.

счету.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня. Понедельник.
1: Понедельник.
2: Третье.
1: Третье.
3: Августа. Августа.
4: В Москве 10 часов утра.

You should have killed Garth when you had the chance.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: Третье.
0: Третье. Августа.
1: Августа.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: Третье.
3: Августа.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует.

0: Йорцкал.
1: И мы споем с тобой, мой друг, об абсолютных обещаниях. Абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: Третье. Третье.
1: Августа.
2: Августа.
4: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алён FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня понедельник.
1: Третье. Августа.
2: Августа.
3: Передаем сигналы точного времени! Начало шестого сигнала соответствует!

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

いつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

Собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, тогда...

0: Сегодня понедельник.
1: Третье.
2: Августа.
3: Августа.
4: Делай раз, делай два, делай три, начи сыпь.

вас, возможно, полмодема

0: ожидания.
1: Слушаю.
0: Согласно пункту 1.3 договора оферты, продолжительность, максимальная продолжительность каждой отдельной сессии пользования услугами.
1: Хотите, по поводу оферты? Стоп, хватит!

0: я могу дать вам номер факса компании официально.
1: У меня нету факса!
0: В таком случае вы можете подъехать в любой из наших офисов.

0: что сидишь, ребёна мать? Морду свою спрятала.
1: Ёб
0: вашу мать, сволочь поганая.

今日降っていてもいつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

0: Так, ну и где сегодняшний единственный зритель? Я что, зря клоуна вытащил?
1: Мы с острой лейкозой.
2: А самое главное... Извините.
0: Нет, лесника, лесник, все, лесник. У лесника задолженность под, поэтому. Ща. Девач один должен был прийти. Чат Твича не пашет, оказывается. Ладно, ничего, нас даже твой растешь. А, правда, тут кто-то... Там есть, оно не доходит. А почему оно не доходит, блядь? Сейчас. Блядь. Сейчас перезапущу одну хрень. Приехали. Ай.

Вот сейчас запускается. Не знаю, в чем дело.

какая тебе разница? Какая тебе разница, тут лесник или нет? Почему твой буфер внимания зависит от него? Нет, мне не задонатили на ебальник, то вот я решил все равно вытащить. Анимешники пролезли. Поэтому. Донать на ебальник. Это был такое первая бесплатная доза. Донать на ебальник. Тот чувачер, который мог задонать на ебальник, съебал. Сейчас запускается. Всегда ж работало. Ну, по крайней мере, я перед стримом перезапускаю вообще компьютер. Я вернулся из Японии. Тогда шли донат. Сколько стоит полное открытие лица? 5000. Где... Ну приехали, блядь. Завел, называется, стрим Outer Wilds. Почему не доходит сообщение с Твича? Какого хуя? Ну я даже не знаю, отменять. А что мне делать тогда? Почему? Ну тогда вот. Я пока пытаюсь разобраться. Тогда просто задонатьте за ебальник. На целый ебальник. В чистый диск персональной системы. Ну, причем, да. Можете через анон. Не знаю, можете через Anon FM писать, но как-то это тупо. Просто свет включить. Зачем тебе свет? Ты еще не задонатил на свет. Свет включу за 1000. Угу. Почему? Ну, так, а сообщение с Кика? Сейчас проверю. Сообщение с Кика... Нет, у меня... Видно? Видно, какие у меня новые очки? Видно, что они на изоленте? Я не знаю, и сообщения с Кика тоже не приходят. Это странно, непонятно. Как бы... Где... Да, идентификатор к IP привязывается. Но не волнуйся, айпишник твой я не узнаю. Айпишник даже... Даже админ Anon FM не сможет узнать. Ну чё, раз мы тут собрались, то давайте начнем. Я закреплю сообщение. Закреплю. Что, куда писать? Сейчас, наверное, на другой домен, потому что этот, я не знаю, с этим у нас что. Сейчас. Я сбиваю голос, разбирай.

0: Cash money, baby.
1: Я зарплату получил, и ты получи немного.
2: Спасибо. Спасибо. А не знаю, кто на один прислал донат. Еще второй нужно. Так. Так, пишите сюда, как закрепить сообщение. Вот вынес клоуна, зачем? Вот зачем я вынес клоуна, и вот тут такая херня. Вынес клоуна, и вот тут всегда ж работало нормально. Так, вот, запинил. Запинил сообщение с тем, куда писать. Окей. Все, можно начинать. Клоуна оставить или клоуна вынести? Да. Ну, где эта кнопка?

Это DLC, когда до него дойдем, тогда будем думать, как он читается. Говорите, если нужно игру потише, погромче сделать. Так, а графен какой стоит? Ну, наверное, на максимуме. Я не знаю, на мышке или на геймпаде играть, потому что игра тебе рекомендует на геймпаде. Что-то я не уверен в этом. Как? Как мне к огню поднести? А вот. Все. Покушал.

Ты зарплату получил кем? Кто бы это ни был. Сажать можно? Я сегодня вечером. Другая тебя выключить бибемку. Окей. С маской, ну. Вот, кстати, если на нос натянуть, то действительно неудобно. Очки запотевают. Если с носа спустить, то еще терпимо. Окей, можете задонатить, чтобы вернуть клоуна. Так, спустил маску только. Только если буду снова включать кепку, нужно не забыть натянуть маску обратно. Кофе. Мы какие-то фури, да? There's a pilot back from your pre-launch camp out under the stairs, stars, I see. Покушал на природе. У нас сегодня день запуска, да? Like, on this day you joined the space program and suddenly here you are living on your first solo voyage. What do you say? Ready to get this beach off the ground? It's all filled up and ready to go. You sure if it's retro rockets? That was only a problem one time, and then maybe a few times after that. But hey, no reason to dwell on the past, right? Так, дай-ка проверю, ничего не писали на Twitch или на тесту. Ну, короче, это будет короткий стрим, к следующему разу я разберусь, в чем была проблема. Anyway, I need to get the line codes from Hornfields and the observatory before you can lift off. Just bring those here once you've said your goodbyes or whatever. Переводить надо что-то? Получить коды запуска. Да. Эй, во мне, я аккуратно стримы запускаю. Вот я эту херню, которая принимает сообщения с Твича и Кика, я из-за ее странного поведения всегда перезапускаю компьютер перед тем, как стрим начинать. А вот, и обычно все нормально бывает, а тут какая-то новая херня. На вчерашнем киностриме, ну, там с Кика не писали, поэтому я не знаю, работал вчера или нет. Так. Раз. Ага! Ага. Как?

0: Ну а как вот как теперь разворачиваться?
1: Угол наклона выравнивать. Вот, ее начинает клонить, кренить. Если...

Да, научусь, блядь, на реальном аппарате. Я когда-то несколько лет назад начинал, тогда у меня геймпада не было, и вот на реальном аппарате управления я что-то совсем не осилил. Вот a landing. I guess that's why Slate lets you fly the real thing, huh? Ага!

0: Hey, yo, Hatchling. Here you're leaving us to seek an adventure among the stars. When you return, let's you, me, and Gossen open up a bottle of good stuff.
1: Actually, we have one star in our solar system, Nerd.
0: Another metaphor ruined in the name of scientific accuracy. Nevertheless, I do hope you enjoy your travels. Good luck. I'm hoping to teach Esker to tap trees next time they return from the Etelrock. If you bring me Lunar Sap, I can attempt Moonvine. Tap trees. Кстати, вы можете загуглить, что такое tap trees. По-моему, это имеется в виду, как по-русски, ну типа сок. Как берёза? Есть для этого какое-то русское слово? Как сок сцеживают. Я могу русик включить. Но непонятно, если... есть ли хорошие зрители, которым нужен русик, или все зрители, которым нужен русик, они некачественные зрители. Я не могу найти, где включить русик. А нельзя включить трусик. Могу переводить, если надо. Я просто посмотрел, там шрифты плохие. Деревья для подсева нет. Тогда даже оригинального усактинг не надо слушать. Это наоборот минус, потому что если бы они были озвучены, я мог бы какие-то неточности перевода детектить по сказанным словам. Ну мои шансы выжить довольно высоки в нашей космической программе. Yeah, the space program certainly come a long way. I should probably thank you for causing fewer flash fires than your predecessors. А сколько вот моих предшественников выжило? Ноль? Retro Rockets. А почему наши ракеты называются ретро? This pilot seat used by pioneering astronaut Feldspar is all that remains of inaugural flight into space. Although it's been argued such a distinction requires a persistently liberal definition of flight, that day will nevertheless always be remembered as a landmark achievement in Hartian history. Ладно, давайте посмотрим на русик. Так и быть. Так и быть, да, давай посмотрим на русик. Fuck off! Так и быть, давайте посмотрим на русик. В общем, один тивачер, вот, который мог прийти, вот, и который очень хотел, чтобы я с ебалом стримил. Вот ему явно нужен был русик, и я уже хотел начинать с русиком, а тот тивачер не пришел. Проснуться.

Теперь я научился жарить маршмеллоу. Угу. Ему не понравилось. Привет, пилотам! Как тебе предстартовая дача «Рука под звезды»? Даже не верится, что уже настал день запуска. Кажется, только вчера тебя приняли в космическую программу, и вот ты уже начинаешь самостоятельно путешествовать. Кстати, нормальный шрифт, на самом деле. Нормальный. Нормальный, Русик. Ну что, поднимешь эту красавицу в небо? Все готово, только скажи. Тормозные двигатели точно исправны. Ой, непонятно, возникло всего-то один раз, потом еще пару раз. Но это же не повод бояться до конца дней. Нормальный, Русик, нормальный, можно. Хотя роговик, ну ладно. Ладно, тебе еще надо получить коды запуска, которые роговик выдает в обсерватории. Без них не улетишь. Попрощайся там со своими, что ли, и неси сюда коды. Сланец, роговик...

Угу. Ну это ты, Сайн говорит, ты сегодня улетаешь на своем корабле, даже без запуска. Ты же летишь в космос, летишь, точно не передумаешь. Сначала хочу потрениваться с мастером, то есть с тобой. Да, ты, наверное, всем так говоришь. Если правда хочешь со мной потренироваться, то, наверное, я могу помочь. Попробуй приземлиться в одном из газельных бассейнов. Покажи, что ты умеешь. Ты слюда.

0: Не, ну... Ну, блядь. А как я реальную буду пилотировать? Сойдет.
1: Лучше, чем изучаем английский с Алоисом.
0: Ну а где ты еще будешь изучать английский, как не с Алоисом? Го, прямо как в тот раз, когда при посадке взорвались топливные баки. А ты же справишься с настоящим кораблем, правда?
2: Да.
0: Реально аппарат легче пилотировать. Это что, знаешь игру? Не спойлери ни в коем случае ничего. Как дела? Говорят, собираешься оставить нас и отправиться к звездам. Когда вернешься, надо будет нам с тобой же написать этой бутылочкой хорошего. Камеляне. Охотники собирателя обязаны научиться на своих ошибках, иначе говоря. Наши предки не выжили, да, если мы еще стираются всякой дряни. Так. Сейчас ракеты взрываются реже. Если учитывать космическую программу и модельки среды, пожара у нас стало только больше. Думаешь, деревня сгорит из-за космической программы? Думаю. Каждую секунду. К этому привыкаешь. Как и к ведру воды рядом с кроватью на всякий случай. Все нормально. Приятно слышать. Этот проектор связан со спутником Затвор Неба, который находится на орбите Камелька. Как в оригинале. Вот мне интересно, как в оригинале называется. Не могу узнать. А, на спутнике есть две камеры. Попробуй сделать снимок нашей деревни. Окей.

Начинал готовиться на планету. Я помню, что я приземлился на эту же планету и вне деревни. И по определенным причинам, таким странным, мне нехорошо от этого вида стало. Есть в игре такие ландшафты, которые триггерят какую-то мою странную фобию. Ну а где деревня-то? Деревня вроде вот, внутри этого кратера, да. Задника. Таким. Ты крестил все, что осталось от первого полета в космос, который бы совершал пилотом по имени Шпац. Некоторые считают, что это слишком вольное использование слова «полет», но тот день все равно стал судьбоносным для всех камелян.

Все, стал до запуска, Гал будет по тебе скучать. Кстати, о запуске. Думается мне, что пусковая платформа уже устарела. Может, пора построить новое, более огнеупорное, например, из того большого дерева. С радостью помогу космической программе, только скажи. У нас вот космические корабли из дерева. Плохая попытка. Мы знаем, что у тебя старые счеты с этим деревом. Что я просто думаю, что оно стоит на пути, и кто-то должен его срубить. Например, я. Ну что, думаешь, я злюсь на него из-за падения и сломанной руки? Это же было еще в детстве. Разве можно так долго обижаться? Какое? Это дерево само напросилось. Ты лети на Луну, если не сложно. Эскер обрадуется, если передашь от меня привет. Привет, юным космонавтам. Говорят, ты сегодня покидаешь кратер. Этот кратер. Встретишь других путешественников, напомни им, чтобы они ухаживали за своими инструментами. Скажи об инструментах. С радостью, как-никак, все эти инструменты — моя работа. Дай вспомнить. На барабанах играет Кремень, на банже Рибик, а на флейте Габро. Ну и шпат. На гармонике, хотя шпат уже давно не шлет никаких вестей. Кажется, только вчера звуки гармоники раздавались у костра. В общем, если услышишь в космосе музыку, это, наверное, кто-то из наших. Если захочешь пообщаться с кем-то, задействуй сигналоскоп. Угу. Обсерватория прямо на тропе за водопадом. Пути будет пара указателей, но проще все идти прямо до пещеры невесомости, а потом повернуть направо.

Со всеми поговорил. Слишком длинный туториал. Который не туториал, а так, пролог. А еще не туториал. Так, ланч тауэр, типа... Там, где мы ели маршмеллоу. Что-то с плохого. Мы очень хотели поиграть в прятки, но Моренди дает нам сигналоскоп, потому что он якобы очень крупный, и с ними нельзя баловаться. Может, дашь нам свой сигналоскоп? Дашь, пожалуйста, мы даже решим тебя водить. Нет.

лечь, а ты только... в бочке, но как туда забраться, непонятно. Я могу? Я высоко прыгаю.

одним бочком. Не сильно на игру. Ну вот так тут сидеть будете, да? Окей, где обсерватория? Все, обсерватория.

Как по мне, лучше всего лететь на водную планету пучина гиганта. Вот я видел водную планету в трейлере, и она выглядит очень страшно для меня. Обсерватория. Кейс, обсерватория. Пишет нам на Твиче Летик. Нет, не пишет. Наверное, они еще тут. Просто не пишут. Игра еще не началась. Поэтому выводы интересны, она для вас или нет, делать рано. Но я точно знаю, что она для меня будет интересная.

Окей. Ладно. Второе, что называется, ограды находится призрачная материя. Странное, невероятно холодное вещество, невидимое для вооруженного глаза. Призрачную материю можно обнаружить только при помощи камеры. Контакт с призрачной материей предначиняет невыносимую боль и может вас убить. Если пострадаете, меня не вините, роговик. Как Сабнатики страшно. Я не играл в Сабнатику. Кстати, думаю, мне стримы поиграть.

Болты кидать можно, можно. Не забудь перед отлетом меня навестить. Хочешь нам поставить потренироваться, пищима невесомости к твоим услугам. Желаю. Как жила на английском? Не могу вспомнить. Geode. Что, увиделись перед полетом? Нервишки шалят.

Что-то за кратером рухнуло. Я сегодня в космос улетаю, мам. Слишком много диалогов. Да, Метроида Брэнни. Ну и так, я вон оттуда пришел. Не Zero G, я же. Тут какая-то гравитация есть. И дальше будет Zero G. Окей, страшно. Так, блядь. Слишком темно, кстати. Не знаю, не нужно ли подредактировать гамму. Так, а как вперед трастится? А, вот. Просто вперед. Скорость соотнесена. Окей. Все очень плохо видно. Типа можно навестись на цель. Чтобы совсем уж не страдать невесомости. Где третий?

Перекатиться, нужно перекатиться. Зажать, а, типа, анлокается оси вращения, я так понимаю. Окей. Мы нашли G-spot.

Все, до свидания. А скафандр тут надо оставить. А если я хочу идти в скафандре?

коды запуска в обсерваторию. Где обсерватория? Это что? Из лугинового кратера на севере валит дым. Скажи, проверю, в чем дело. Можете брать пускатель разведчика, только, пожалуйста, не сломайте его. Тик-типс. Восток, руины Нумаи. Юг, кратер Квантовой рощи. Северо-запад, гейзерные горы. Север, лубиной кратер.

Ну, мы все равно узнаем потом. Мы все равно потом сами можем туда отправиться. Поэтому консультировать долго смысла нету. Так, где обсерватория? Не четыре глаза.

Ребята, я тут наткнулся на письма в обсерваторию Вилсона, вот, присланные в начале прошлого века. Чё? Одно я там на главную с переводом запостил, мне там еще одно понравилось. Раз в тему. Просто письма присылаемые, интересные письма, присланные вот людьми в обсерваторию Вилсона где-то в 30-х годах. Где нужно? А, 15-я, 31-я страница. Нет, это не... Вот. Открытка, присланная вот в обсерваторию. Мистер Уилсон, Маунт Уилсон, обсерватория Саус Каролайна. Мистер Уилсон, please show Mr. Einstein your big telescope, so he can tell us all about it. He has no big telescope. You know, but we know he is a big scientific man in education. He is considered even greater than Charlie Chaplin. Hooray for all the Jews. We will soon rule the world. Some fellows do not like us, but we got the money. Hooray, hooray. Вот. Ничего. Откуда, вот где ты еще узнаешь такие письма?

Угу. Это, видимо, основатели покорители дикого космоса. По часовой стрелке с левого верхнего угла. Роговик ожила, сланит шпат. Окей. Big thanks to this addition of founded members of Outer Wilds Ventures. Это типа от разработчиков. Многодальности. Джонка Блоу нет. Покоритель дикого космоса. Первая и единственная космическая программа на Кометке. Создана ради исследования самых потаенных уголков нашей Солнечной системы. Некоторое время камеляне попадали в космос ненамеренно. Шпат — первое исключение. В тот день космический корабль обогнул камелек и совершил первый из бесчисленного множества посадок на наш спутник. Террикон. Окей. Привет покорителям космоса. Что, пришла пора улетать? Автопереводчик тоже полетит в первый раз. Я так волнуюсь, что голова кружится. Только представь, ты сможешь переводить любые записи на Майм. Самое ценное наше изобретение. Так что уж не сломай его, пожалуйста. Нет, сломай его. Ох, не обращай на меня внимания, просто нервничаю. И это при том, что я стою здесь. Ты-то как себя чувствуешь? Ужасно. Хочешь посмотреть новую статую на Майе? Новую статую, тебе не сказали, его привезли с пучины гиганта, спасибо Габру. Роговик с самого утра говорит всем, что, чтобы шли на нее посмотреть. Вот она, хорошо сделана, правда? Интересно, как выглядит настоящий на Майе. Наверное, это самое точное изображение, которое мы когда-либо увидим. Смотри, кажется, у них была шерсть. Шерсть — это странно. Это, кстати, первая статуя, которую мы нашли без повреждений. Она отлично выглядит, хотя ей уже куча лет. Беги, корабль ждет.

Когда появление Габа от статуи с причины гиганта откололся кусок, вы решили строить компьютер твоего корабля. Может, эти статуи нужны для хранения информации? В космосе можно сделать что-то интересное. Угу. Хорошо сохранившаяся статуя была создана на Майе, древней расы, которая жила в нашей Солнечной системе тысячи лет назад. Эта статуя наиболее подробная из дошедших до нас изображений на Майе. По ней можно судить, что на Майе были покрыты шерстью. Обратите внимание на украшения, врезанные в рога скульптуры. Артефакты и постройки на Майе можно найти почти на всех планетах нашей Солнечной системы, но мы до сих пор не знаем, откуда произошла эта раса и что с ними случилось. Угу. Какие козлики.

Слишком длинный туториал, слишком длинный пролог. Ниже плоскости эллиптики. Он? То есть у них спутник, который летает по границе вообще Солнечной системы? Искусственный спутник. Давайте внимательнее, это же эти шары двигаются сами по себе. Земля тут абсолютно ровная. Что же может вызывает этот жутковатый эффект? Правильно, это Луна. Терракон вращается вокруг нашей планеты и притягивает к себе разные объекты. Не пытайтесь возразить, он притягивает даже вас. Окей. А такие звезды, как наше Солнце, производят светотепло, превращая водород в гелий. Со временем водород заканчивается, и звезда начинает сжиматься. Занюхиваешь карты. Я не в квесте, а в чем я? Как раз я не знаю, какие детали будут важны. Ну ладно, вряд ли детали в диалоге действительно будут важны. Угу. Вот. Требуваешь найти дальше.

Странный камень, передвигающийся по эту гроту, реагирует на сознательное наблюдение. По эту гроту? Все здравомыслящие камеряне не понимают, что это некая оптическая иллюзия. Напоминаю Гарпу, Габру, камень существует во всех возможных состояниях, пока на него не смотрят, чтобы это не значило. Как бы то ни было, все согласны, что этот эффект довольно жуткий. Да. Отсылка на эффект наблюдателя. Ну, как бы... Типа да, но ничего именно такого в реальной науке нет. А вот жизненный цикл звезды, это вроде-то такое и есть. Здрасте. Этот удильщик был обнаружен на посадочном оборудовании корабля, который прилетел к Черному Терновнику. Судя по всему, удильщики приспособлены к жизни в темных местах с минимальной атмосферой. Кристалл был добит в руинах на Майе на пустотной сфере. Мне перевод еще нормальный, но вот русские имена собственные меня что-то раздражают. Он создает искривление в гравитационном поле. Попробуй, вероятно, использовался для подъема на крутые холмы. Попробуйте. Окей, ясно. Изменяет гравитацию. Это руины или краш-сайт? Так, что еще не смотрел? Да, у них спутник, вращающийся вот на границе Солнечной системы. Текст на Майе сыграл важную роль в расшифровке их языка. Это послание линейное, хотя обычно текст на Майе обладает многочисленными ответвлениями. Интересно, что каждое ответвление, как правило, написано одним автором. Так, ну. Как? А вот. Касава. Осталось недолго. Мы с Самунды закончили строительство, а настройка, по ее словам, не займет много времени. Все благодаря тому, что у Терекона нет атмосферы. Все столько времени мы наконец-то возобновляем исследования. А это что? На Майе создавали не только дома, но и предметы искусства. Эта декоративная керамика была обнаружена в пустотной сфере. Произведения искусства, созданные на Майе, знакомят нас со странными животными, неведомыми небесными телами и другими объектами, которых нет в нашей Солнечной системе. Возникает вопрос, прибыли ли на Майе за пределы нашей системы или просто обладали живым воображением. Всегда ли на Майе жили в нашей Солнечной системе или они прилетели сюда к нам из других звезд и планет? Если так, что привело их сюда. Стоит надеяться, что ответ на эти вопросы дадут.

0: корабль.
1: Угу. Все вроде осмотрели. А, вот модель спутника.

Четыре планеты. Кроме нашей. Угу.

По-моему, гамма немножко темная. Или нет, ладно. Роговик. Наблюдение. Это невероятно. Сначала мне казалось, что светлые точки на картине — это звезды, на самом деле это целые галактики. На этой картине только маленький сектор неба, а значит, что это в 1000 раз больше галактик, чем мы думали. Мне надо присесть. Очень странно, мои расчеты красного смещения показывают, что все эти галактики отдаляются от нас. Причем, чем дальше галактика, тем быстрее она отдаляется, как будто Вселенная расширяется. Если это так, значит, раньше все Вселенной было ближе друг к другу. Насколько далеко в прошлое это можно экстраполировать? Было ли Вселенной начало?

0: А вот и ты. Предполетная подготовка закончена, погода благоприятная, пора отправлять себя в космос.
1: Первый раз, кто возьмет в полет автопереводчик текстов на мае, я с самого утра места себя не нахожу. Никогда не были так близко к разгадке тайн на мае. Ты и Гал должны собой гордиться. Угу.

Коды запуска. А если английский этот код Морзе перевести?

Сечаев, ну, давай, займись. Возьми таблицу с азбукой Морзе.

Так.

два штриха. Нету. М. Штрих, точка, точка. Т. Штрих, точка. Н. МДН. Значит, это что-то. Пока не знаем.

Ну, непоследовательно. Mm-hmm.

Ну все, туториал прошли, стрим можно заканчивать. Тивачер, ты еще не съебал? Ты предупреждай, если когда собираешься отваливаться. Не, еще тут, окей, ладно. Ну скоро начнется, интересно, да? Сложное, непонятное, но интересное.

мы на спутник сейчас поедем. А, интересная майндмапа. Те другие на нас смотрят. Нет, да. Тут только один и тот полудохлый. Мне нужно, чтобы хоть какая-то активность в чате была. Ладно, поехали. Ну, скорее всего, я буду продолжать, когда ты готов смотреть, чувач. Наверное, интересно смотреть, не пропуская и участвуя. Сигнал тревоги. Ну что, поехали. Пытаться ли на геймпаде, я не знаю. Ёп! Где спутник?

Đây. Đây. А как вы... Как выйти? Ты мне не в камеру взрыва посадишь. Ай, блядь! Окей, а как выйти? Да ё... А как встать из кресла?

А, привет. Центр управления полетом не говорил, что отправляйся в космос, давно не виделись. И подумать, со мной давно уже никто не виделся. А в смысле чистота? Чистота. Частота звука или радиочастота? Что делать на Северном полюсе? Там отличная связь. Северный полюс отмечен красным на твоей мини-карте. Но вообще-то Рекон довольно маленькая луна, просто именно на Северный заблудишься.

Так, разведчика в деревню запускает. В деревне где-то есть его дрон. Так, окей. Добро пожаловать на лунный аванпост, от которого, судя по всему, даже перестали рассказывать начинающим космонавтам.

Угу. Кто есть кто, запомнить мне очень сложно. Эргель Эскер. Хотя не так уж персонажи тут. Ну, типа максимум их десяток, наверное. Вся популяция четырёхглазых. Сырчаев, куда пойдем? Что будем делать? А где индикатор? А, вот топливо вижу.

Северный полюс обозначен красным на карте. Ага. Ну... дома обшарить. Ну, вроде у него дома ничего не было. Да ёб твою мать!

0: Эскер, журнал «Сигналоскопа», день 48-й, до сих пор не слышно банджо с пустотной сферы. Надеюсь, Ребек в порядке. Наверняка все хорошо, но я беспокоюсь только, когда услышу музыку. День 51-й, весь день слушаю, как играет кремень. К слову, Порфий и Жила должны уже от кого-то узнать, что на снимках маленького разведчика их заигрывание очевидно. Ну, кто такие Порфии Жилы, я не помню. Наконец, сегодня слышно банджо, кажется, Ребек в порядке. Что за беспечность, я же волнуюсь. Сегодня было слышно что-то странное, наверное, мне показалось. Нет, я тоже это слышу, из камелька идет странный звук. Так, камелек — это наша родная планета. А луна камелька, как называется, на которой мы сейчас находимся, я уже не помню. Я понимаю, что это безумие, с камелька слышится гармошка, на которой играет шпат. При том, что шпат неизвестно где. Это невозможно. Звук по-прежнему идет, это жутко. Может, сигналоскоп сломался? Надо спросить, что думает Грейс.
1: Cash money, baby.
0: Носорог. Носорог. Большое спасибо. Сейчас вытащу клоуна. Большое спасибо. Как изображать радость? Большое спасибо. Большое. Так, сигналоскоп. Есть ли что-то на этом небесном теле, кроме Эскера? Вроде нет. Так, а на гармошка уже забыл, как его имя. Идет с нашего камелька. Так. Надо смириться с тем, что мы проходим на русике. Мне очень имена собственные. Перевод имен собственных раздражает. Террикон и камелек. Интересно, в оригинальные имена мне проще было бы запоминать.

Можно пытаться найти гармошку. У меня скоро воздух кончится. Можно улететь в открытый космос. Так, что тут? Что есть? Топливо для ранца и запись. Кремень. Исследовательские заметки. Кто кремень? Вот кто из них кремень был? Это старый кратер. Что интересно, химический состав почвы с его дна совпадает с составом льда на орбите Черного Терновника. Угу. То есть сюда врезался этот лед с Черного Терновника. Это самая дальняя планета вроде бы. А круто ли положить то, что в Террикон врезался осколок планеты, которая была там, где сейчас Черный Терновник. Более того, допускаю, что фрагменты планеты, уничтоженные Черным Терновником, можно найти на других небесных телах в нашей Солнечной системе. Окей. Something else?

У нас есть пускатель разве... Зачем делать снег? Нет. Пускатель разведчиков. Ну а как его? Как его пустить? Ага. Угу. Нихера не вижу. Как это, зачем это использовать? Непонятно. Так, есть ли тут какая-нибудь пещера или еще что-то? Так. Более-менее в... Можно начать меня освещать? Вроде особо ничего нету. Мне пора возвращаться, пока я не задохнулся. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Как называется скорость? Скорость выхода в космос. Есть какое-то название.

Так я проебал, ты на... что-то на Луне нашел. А, ну вот, один из других космонавтов, у которой типа база тут давно, он давно сидит, его давно никто не навещал. И вон кратер, который ты видел. А, он мне дал как бы лид, что что один из других пропавших космонавтов, один из пропавших космонавтов, вообще единственный пропавший космонавт, его сигнал идет с Камелька откуда-то. Ну давайте вернемся обратно на нашу планету. У нас есть майндмапа. Угу. Хорошая система. Типа и лиды сохраняются. Эскер выращивает у себя в лагере деревья. Эскер. Кажется, все в порядке, но жить на Луне в полном одиночестве наверняка грустно. Ага. Ну а... Можно... Вот она. Гал говорит, что Гарбу повторно исследует почину гиганта, пытается узнать больше о статуе на моей обсерватории. Вот я уже забыл, как Эскер. Да, я починю обязательно в следующий раз. Да. Так. И проверю, что он работает. Вот. Вот вам, вот тебе неудобно, а вот Серчаев, например, Серчаев, он только так и отправляет. Почему ему удобно? Серчаев, объяснись, почему ты не хочешь через нормальные чаты писать? Форма с видом на Солнечную систему. Эскер применяет сигналоскоп, чтобы проверять, как поживают остальные путешественники. Шпат давно уже числится среди попавших без вести. Буду называть их по инструменту. Это гармошка, этот гармошка, а другой свист. Так. Входим на орбиту. Захватываем цель, приземляемся где-нибудь вот тут. И как я должен правильно приземляться? Вроде сойдет. Вот. А! Вот такая лоу-поле равнина. Меня немного... Нет, мне почему-то жутко. Так, карта. Могу посмотреть, с какой стороны что? Не совсем.

Зачем мне применять радиоактивный ранец? Так. Это какой-то кратер. Так, сигналоскоп. Ну, он вполне может быть тут. Так, как? Ага. Как падать не слишком быстро? Ну, вот этот чел. Окей. Вверх по нормальной поверхности планеты. Угу. А как мне развернуть трастеры в сторону по нормальной поверхности планеты? Как жизнь? Мне казалось, ты сегодня летишь в космос на этой шестянке. Почему ты еще тут? Что я здесь делаю? Вроде как что-то упало, а мой маленький разведчик прислал какие-то настораживающие снимки. Мне захотелось взглянуть лично. Что упало? Точно не знаю. Похоже на семя какого-то растения, но на кометке таких нет. Я каждый угол этой планеты знаю. Может, оно из космоса? Похоже, что на что-то с черного терновника. Оно уже успело пустить корни. Точно могу сказать, что эта штука мне не нравится. Мерги легал, живо с ней разберутся. Надо поскорее их позвать. Если кто и знает, как избавляться от растений, так это дровосеки. Только сначала я посмотрю, что там внутри. Прежде чем выкорчевать этот сорняк, надо убедиться, что он не опасен. Туф принесет сюда старый пускатель разведчиков. Отверстие слишком маленькое, чтобы пролезть. Ну и вообще, трогать эту мерзость я не собираюсь. Так можно и без рук остаться. Так, нет, это не пропавший с гармошкой. Это тактит. Поганое себе тут все разворотило.

А передней камеры? Так. Я могу внутрь запустить разведчик.

Видно, добавил себе в Sudoers но паспорт. Все. Пароль вводится только при логине. С такими тупыми вопросами иди к Вите.

разочек запущены, правда. Ты хочешь сказать, что внутри 7 больше, чем снаружи? И вот так легко не разрубишь. Как вообще можно убрать то, чему не хватает совести оставаться одного размера? Наверное, надо взять еще один топор, или несколько. Так, а где тогда, где ж Эскер? Нет, не Эскер. Все, ёбнуло. Все, ребят. Солнце ёбнуло. Давайте еще один ран.

Добавлять себе в судорожную пасту безопаснее, чем сидеть через рута? Не знаю. Что я знаю, так что под это все заточено. Это удобнее обычно. Это удобнее. Наверное, наверное, безопаснее. Так. Давайте еще один ран. Наверное, сегодня закончим. Ну, так часто. Вот, мы... У меня полтора часа.

Я хочу апгрейд ранса. Удобнее, если можно было бы быстро бегать по поверхности планеты без корабля.

Эта штука летает на гравитации цапеды и сиреневого камня? Нет. Сиреневый камень... Кстати, они не сказали, по-моему, нахера они этот камень встроили. Хотя мы, возможно, о разном камне говорим. Тыщ, блядь. Чё нужно не жать на трастер, на shift, пока я на земле стою, потому что я все равно оторваться без прыжка от земли не могу. Только топливо срачу. Обнаружен неопознанный сигнал. Чё? Угу. Неизвестная частота. Light angle. А angle в смысле? В каком смысле? Положение на орбите? Ну, если положение на орбите, то где нулевой угол? Раз-раз, пишем. Так, прошло 2 дня с тех пор, как мы запустили спутник Солнца, и сейчас я буду просматривать первую партию фотографий. Мы решили увеличить этот исторический день, когда покорители дикого космоса... О, они печатаются, печатаются, клянусь звездам, это невероятно. На этом фото пустотная сфера... Ой, а на том пустотная лампа, а вот мужчины-гиганты и квантовая луна. У меня нет слов, просто нет слов. Каждое небесное тело нашей прекрасной Солнечной системы получилось превосходно на каждой из этих 3 фотографий. И вы посмотрите на эти цвета. Вот это я называю искусством. На них можно смотреть вечно. Наш скамелек выглядит совсем крохотным с такого... Секунду, а это что такое? Это неправильно, то есть такого же быть не может. Наверное, я что-то не так не понимаю. Тем более на других фотографиях этого не видно, только на этой, на одной. Наверное, что-то сломалось. Единственное разумное объяснение. Надо связаться с Габро, пусть проверяет, все ли в порядке с лизнами у спутника. Так. Про что он? Про это? Что такое чужак? Так, пустотная сфера, черный терновник. А, песочные часы. Окей. Песочные часы. Пустотная сфера, терновник. Почему эти названия? Чат так тупо. Надо сравнить что-то на английском. Это я просто русофоб, поэтому мне кажется, что русскоязычные названия звучат тупо. Что это такое? Непонятно, это он про это или это нормально? Там кто-то на спутнике, по идее на спутнике не должно было быть пилота. Интересно, фото сохранились на майндмапе? Transition of Venus. Transit of Venus. Напоминает.

Ну, что, гравитация слишком сильная? Зажать. Ага. Частота. Поздно сигнал радиовышка обнаружена, частота радиорубка. Окей. Что-то на этой частоте еще есть? Или нет? Куда полетим дальше?

тоже не нужно, пожалуйста. Я бегаю на радиовышку чуть ли не каждую минуту, но фотографии до сих пор не готовы к печати. Как говорится, если за спутником смотреть, он никогда не передаст данные. А, шучу, на самом деле никто так не говорит. Когда-нибудь обязательно выясним, почему время так возмутительно замедляется именно в те моменты, когда я чего-то жду. До той поры придется следовать чужим советам. Если верить Габбо, убить время можно следующим образом. Габа рекомендует 3 шага к спокойной дреме. Разожги небольшую костюру и стрейся поудобнее. Смотрись в огненные всплохи. Забудь о времени, ощути тепло, которое покрутит тебе безмятежный сон. Если Габа увидит тут свои советы, то вся деревня будет считать, что у меня с головой не все в порядке. С другой стороны, Габа любит горелые маршмеллоу, так что пусть молчит и не уделывается. А вы любите горелые маршмеллоу? Ну чё, проверить, что будет, если задремать. Всё, гамовер. Будет дремать, пока солнце не взорвётся. Ну-ка. Это долгота или широта? Я иду сейчас по широте, да? Сделаем кружочек по широте. Гармошку хотел, где гармошка? Непонятно. Под землей нибудь где-то. Что такое ПДК? Что вы с ПДК? Вон, где-то в 200... 308 метрах.

Бегать нельзя. А почему? Почему он не может страсть запустить, которая на спине у него? Чтобы lateral motion быстрый был.

Почему не клоняется? Можно пойти туда. Так, тут непонятно, можно ли еще что-то сделать.

Поэтому не пойду повторно. Разведчиков хотя бы с двигателями не помешало бы, а то на них только фотоаппарат и все. Нельзя даже как-то скорректировать их полет. Только вот, задать изначальный импульс нужно. Импульс, что такое? Идем поступная сфера. Вон водная планета.

А карты планету мне не дадут внутри. Блять. Так, вот руины.

Ну это, блядь, неудобно. Могли бы хотя бы пока я... Внутри... Вот эту вот карту, которую слева, могли бы давать, когда я внутри корабля, не? Когда я, по крайней мере, нахожусь близко к планете. Так, что у нас тут? А как переводчик достать? Не ждали переводчик. Не понял.

А? Или только когда я рядом? Видимо, с... Ясно. Это не считается.

Чаев, ты следил? Меняется ли что-то со временем? По-моему, этот вот угол другим был. Это не точно. Угу.

А в майндмапе это отметить нельзя? Странное устройство около руин. Солнце внезапно подкрадывается. Солнце тихо сзади подкрадывается. Так, окей. Странная херня плюс странная херня. Нормальной карты очень не хватает. Просто дайте мне 3D планету, которую можно закрепленную в центре, чтобы я мог ее вращать. Я не могу ни приблизиться близко, ни вращать за пределами плоскости. Это очень неудобно.

Какой радиус планеты, интересно? Так ты решил пазл этого устройства круглого. А какой пазл? Там ничего нельзя делать с ним. Просто наблюдать. Пока неизвестно, в чем пазл, что там можно сделать. Но вращается само только. Так. Ну, за водопадом что-то есть? Нет, допустим. Мне уже страшно, что ж будет? Мне уже страшно от этого звука воды. А что ж будет на планете, которая вся водная со мной? Сейчас меня затопит, потому что гравитация... Гравитация Солнца... Ай, блядь! Какие-то фобии триггерятся.

Здрасте. Ну, где-то далеко еще. Что, прыгаем? А он...

Что это такое? По-моему, там переждать внутри планеты. Вот я уже внутри планеты, там сейчас солнце как раз взорвется, наверное, уже.

Знаете, вот когда несколько лет назад начинал, мне как-то фобии сильнее триггерились, мне даже от просто поверхности планеты как-то жутко было. Сейчас же просто на поверхности планеты нормально. Но вот тут вот, находиться неприятно. Все, ёбнуло. Так, ну, заканчиваем, видимо, на сегодня. Ну, надо продолжать.

мне все еще плохо, и нужно искать работу. Но так как я все равно сейчас не ищу работу и не работаю, то вот время от времени, когда будет настроение, и когда есть хоть какие-то зрители, буду поигрывать. Если, кстати, красок, ну, утекло эту сначала пройти. А на сегодня все. В следующий раз справлю чатик. Спасибо за донат. Еще донатьте на вынос клоуна.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

Oh, you're wrong, it's so much.

Твою мать.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: 3
0: августа.
3: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: Какова сейчас ситуация в Москве?
1: Пока все это очень неопределенно, но, значит, по последним сведениям, в Москву введены несколько силы 27-й мотопехотной бригады, которая продвигается, вероятно, к Останкино.

0: Белого дома обстреляли толпу.
1: Так.
0: Свидетельство корреспонденты Интерфакса, собравшиеся, разбежались. О жертвах пока ничего не известно.
1: Хорошо, в чьих руках сейчас находится?

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
0: Понедельник.
2: Третье.
3: Третье.
2: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: синдром славы сердца часов.
1: Это не была правда, милая.
2: Петропавловские на Камчатке,
3: Гомель. Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: Третье.
1: Третье.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

краски вы доставляете.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

Ost-Berliner Bauarbeiter.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
0: ドローランだ。
2: ラジオアナニモス。

0: Сегодня.
1: Вторник.
2: Четвертое.
3: Августа.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут.

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ронета, где диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
2: Четвертое.
0: Четвертое.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 3 часа ночи.